Крепимся имя Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, сильные враги мои, воздри око мое, души Божия, молитву мою, не презри моления моего, помими и услыши меня во скорбе печали моей, и святовся от гласа вражия, и от стужения грешнича, яко планишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смейся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма, и рек, кто даст мне крыли, и к глубине полещу и почию, все удалихся бегать и вдалихся в пустыне, чай Бога спасаешь кроме от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыт их по стенам его беззаконие, и труд посреди его и неправда, и не скудец, слабый его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы в уба, и аще бы ненавиди мя на мя вели речи его, укрыл бы вся от него». Ты человечий, равнодушный владыка мой, издаймый мой. И же кукон наслаждался исти со мною брашным, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снимет по адживи, и по лукавству в жилищах их посреди их. Азгу Бога возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, и кого мной себя со мною, услышит Бог и смирит я сей прежде век. Несть бо имя изменения я, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишься завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, пачи елей, тазы стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той тебя препитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я в судене цистрения, мужа и крови, и листи не приполовят дни свои, а же, Господи, уповаю на Тя. Живые в помощь вышников, крови Бога Небесного дворица, речет Господи, весь заступник мой и сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, и кто избавится от сети ловчие, если весе мятежно, речьма своим осенится и под крылья Его надеешься, оружием обоится истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, поет острын твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, табача очима твоим осмотришь. И воздаяние грешков мудреши, яко ты, Господи, упование мое вышника положил и си прибежище Твое, не приедет к Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелом своим заповесит Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, но как возьму Тебя, да никогда притнешь о камень ногу Твою, наспеда и восстарись к наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Заступница усердная, Мать Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего Христа, Бога нашего, и все творишь и спастись, в державный Твой покров прибегающим, всех нас заступи, Госпоже, Царице и Владычице, и же в напастях и в скорбях, и в болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленную душею, и сокрушенным сердцем предпречистным Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавление всех зол, всем полезная даруй и вся, спасти, Богородица Дева, Ты боись и божественный покров рабом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Мученик Твой, Господи, Прокопий, во страдании Своей венец, прият нетленный от Тебе Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучители не зложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спасти души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имя мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты и же Тебе, рошивайся, моли, Богородица Дева, много поможет моление матерника, благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моей, и же страдать о нас изволивый, скорды предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищахом зело, омоти нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие.

0: Отче наше, имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
1: Яко прест царство и сила и слава царство и сына Божьего, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Заступница усердная, Мать Господа Вышняя, гроза всех молишь, и Сына Твоего, претице в люди к тихому всему и доброму пристанищу, скорой помощнице, готовому теплому спасению покрову Девы, ускоревно молитвой почимся на покаяние, источает Бог нам неоскудной милости, Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол, благонравная и богобоящаяся рабы Своя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, благотерпеливее, многомилостивее, многоблагоупробнее, иже праведно любя и грешно и мило, иже вся за века спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти зереса, очисти помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, доплачением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигни в соединении веры и в разуме преступные Твои славы, яко благословенны сие во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим, сестрение Бога Слово лучшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силы все твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославленное спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавый, и победил тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче прими и нас грешных благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх Твоему плоти наших, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, то любовью Твоей уязви души наши, так Тебе всегда взирающие, и еже о Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение посылаем, безначальному Отцу, Сынородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно,

Владычице, капли души спасителя, да со всеми и аспою.

быть равен Богу, но себе умалил зрак раба прим, подобие человеческим быв и образом обретеся, яко же человек. Смирил себе, послушлив быв, даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных, и преисподних, и всяк язык исповедует.

Жена же некая именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ебе, нарицаемая Мария, я же естеще принугу Иисусову, слышавши слово его. Марфа же молвеше о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя единоме остави служить, рцил бы ей, да ми поможет. Отвещал же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвеше о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее. Бысь же ега глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа, рече ему, блажено чрево носившие тя, и сосая жизнь и сон. Он же рече, тем же убо блажене, слышащий,

посвящении, прощении и оставлении грехов рабова Божия.

Отче, молитвь нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего от Идоша Юбрази, Йо еже явите спасение Твое, Рцельси Господи.

хотя яси человече тело во вечне, страхом приступи, да не опалишися, огонь во есть, божественное же бия кровь к общению, первой примирися тебя опечалившим. Даже дерзая таинственная брашна яж, прежде причастие страшной жертвы животворящего тела владычня, сим помолимся образом.

Отца и Сына и Святого Духа. Приидите, верные люди, прославим всемилостью заступницу рода христианского и благословенную чистую Деву Марию. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами еще раз вспоминаем неизреченные милости Царицы Небесной, явленные ею нашему Отечеству в прошлом, и вспоминая их, мы духовно торжествуем и утешаемся, и умиляемся своими сердцами, и успокаиваем свои сердца при мысли, что в лице Богоматери христиане имеют для себя верную и неусыпную заступницу, которая всегда зрит наши нужды и скорби. Она научает нас живому и крепкому упованию на промысел Божий и на свое предстательство о нас. Она наглядно удостоверяет нас в том, что по благотворными и спасительными для нас действиями и влияниями небесного промышления проходит вся наша жизнь, что Пречистая Владычица Богородица, равно как и все святые, принимает самое живое участие в нашей судьбе, избавляя нас от великих бед и зол, и ниспосылая нам свыше небесное благословение и помощь. Такое покровительство Богоматери и святых является нам различно. Оно является в даровании нам разных земных благ, в сохранении жизни нашей и в бесчисленных благодеяниях, которые непрестанно изливаются на нас от Бога и располагают нас любить, благодарить и прославлять Его от всего сердца нашего и от всей души. И это святое предстательство является в самых скорбях и бедствиях наших, которые научают нас терпению, упованию на Бога и преданности Его святой воле. Оно является, наконец, и в чудесной сверхъестественной помощи, которую мы сегодня вспоминаем, бывшую в городе Казани. Поэтому настоящий праздник есть торжество, радость и восторг нашего сердца. Святая Церковь, установив этот праздник и собрав нас сюда, имеет целью доставить нам радость по поводу того, что несет и содержит в себе этот праздник. Так нынешний праздник напоминает нам о том, что Богородица есть заступница наша, что она за всех молится и творит спасение всем прибегающим под державный покров ее. Поэтому как нам не прославлять ее за этот покров, за эту постоянную усердную помощь нам, многогрешным, как не радоваться этому заступлению пред Сыном Его и Отцом Небесным. Матерь Божия всегда около нас. Она не столько пребывает на небе, сколько на земле. Насколько нежная материнская любовь всегда тепло согревает сердца своих детей, настолько же еще в большей степени любовь Матери Божией простирается народ христианский, готовый всех утешить, помочь и спасти от всякого зла и злого обстояния. В мире много скорбей, и кто же от них не избавит, как не пребогословенная Царица Небесная? Она избавляет нас невидимо и иногда видимо, о чем свидетельствуют многие примеры в истории христианской церкви. Но чтобы удостоиться небесного покровительства и помощи Царицы Небесной, нам необходимо стараться сохранять в своем сердце любовь к ней и подражать ее чистому, богобоязненному житию. Из истории нынешнего праздника обращает на себя наше внимание, дорогие братья и сестры, то обстоятельство, что никому иному, а только невинной от раковицы,
было явление и вместе дано повеление обрести икону Божией Матери Казанской. И никто другой, а только эта благочестивая отроковица сподобилась собственноручно откопать в земле на указанном видении месте чудотворную икону Божией Матери. Это говорит нам о том, что только чистой душой близки к божественной святыне, и что к ним особенно благоволит Матерь Божия. И Господь в Святом Евангелии говорит: «Блажение чистей сердцем, яко те и Бога узрят». Чистота сердечная есть то нетленное украшение человека, которым он уподобляется Богу. Она заимствует свою силу от любви к Богу и к ближним. Господь повелевает нам очистить свое сердце от всякой скверны греховной, которая делает наше сердце нечистым и греховным. Всякий грех получает свое начало в нашей душе, и всякое беззаконие исходит из нашего сердца. «Измытеся и чисти будете, отымите лукавство от душ ваших», говорит Господь через пророка Исаию. И что это за нечистота души нашей? Все худые, суетные, скверные помыслы, греховное движение души, гордость, тщеславие, ненависть, злоба, гнев, ярость, корыстолюбивые желания и грехолюбивые непримечаемые мысли и желания. Все это есть нечистота души и скверна нашего сердца. При такой нечистоте души человек пребывает грешником, хотя он и не делал явных преступлений и грехов, хотя внешняя жизнь его была без пороков. Поэтому должно всемерно сохранять чистоту своей души. Необходимо всемерно избегать всех соблазнов и обольщений, от которых в душе порождаются нечистые мысли и возбуждаются страсти. Если будем таким образом сохранять чистоту своей души, то и внешнее наше житие будет добро и чисто, ведь от худых мыслей, от нечистых похотений являются и студные дела. Будем же всемерно сохранять чистоту своей души, тогда и благоволение Божией Матери к нам будет еще более близко.

Ты, как Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, свидетели безначального Отца, сопресослучные Сыне, и все безначальные, при многие ради благости в последние дни в плоти оболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и самнравные, и Твоей крови обновивые, растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, приими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и несть достоин воздреть на высоту славы Твоей я. Прогневай, Бог, Твою благость, Твои заповеди приступи их, и не послужу Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал меня еси погибнуть все беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Боря, клыси человека любчи пророком Твоими, как хотя не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Не хочешь его, Владыка, создания Твою руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин есть и небесе, и земли, и сия привременная жизни. Всего себе повину, греху и сластем по работе, не Твой скверник образ, но творение и создание Твое быв, не отчаиваю Своего спасения каянной, на Твое же бессмертное благоутробие дерзай.

Подобное осуждено причисто к поставлению

Хлеба вековеков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворе Господне, сердце мое плоть моя возрадовастася о Бозе живи, ибо птица облейте себе храмину, и горлица гнездо себе и держи положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоем веки веков восхвалят Тебя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе. Восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную, место еже положи, ибо благословение даст закона полагая. Пойдут от силы в силу, явится Бог Богов в Сионе. Господи Божий сил, услыша молитву мою, внуши Божий Иаковль, защитничи наш, твич Божий, презри на лице Христа Твоего, яко лучший день един. Во дворе Твоих паче тысяч, изволит приметатися в дому Бога моего паче, неже жителям вселения грешничьих, яко милости истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих, но злобием. Господи, Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и, Господи, землю Твою возвратилась и плен Иаковль, оставилась и беззакония людей Твоих, покрылась и все грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратился и сердце гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, или простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, ожиришенные люди Твои возвеселятся о Тебе, и яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. О, паче близ боящихся Его спасения, во вселите славу в землю нашу. Милость истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссияй, правда с небесе приничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое услышанное, яко нищего Бог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоя, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою, яко Ты, Господи, благо, кроток и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего, в день скорби моей воззва к Тебе, яко услышал меня и си. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели си Твое, и Твоя чудеса, Ты иси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боядися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставшая на меня и сон державных, заскаша душу мою, не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Бог, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истины, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя и сит. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя и сит. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
заступница усердная, Мать Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, Госпожи Царицы и Владычицы, и же в напастях и скорбях, и в болезнях, обременяемых и многими, предстоящих и молящихся Тебе, умиленной душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тебя избавление всех зол, всем полезное дарую, вся спаси, Богородица Дева, Ты боись и божественный покров рабом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Прокопий, во страдания своем венец приятный тленный, а Тебе, Бога нашего, имея его крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши и демонам мощные дерзости. Того молитвами спаси душу нашу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся, от девы распятия, претерпев благие, испровергни смертью смерти воскресения, являй, яко Бог. Не презри я же создалась рукою Твою, яви человека, любя Твоей милостиве. Прими рошу Тебя, Богородицу, молящуюся, сыны, спаси, спаси наши люди отчаянно. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного, от Тебе и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святый посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, уже и си на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, и кожи мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Притецем люди к тихому всему и доброму пристанищу, скорой помощнице, готовому и теплому спасению покрову Девы, ускорим на молитву и почимся на умоление. Источает Бог нам неоскудная милость и пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол. Богу благонравная и богобоящаяся рабы своя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милую, и же вся завой ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава. Яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейшим Владыку, благослови. Аминь, Владыку Господи Иисусе Христе Божий наш, долго терпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, Отже на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай путь сотворилась и вход, и смертью смерть разрушилась и...
Очисти нас, грешных и недостойных, раб Твоих, согрешив Его и беззаконного хам, и не есть мы достойны возвести, а часа наша и воззрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей ходихом в болях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви плотское наше мудрование, до ветхого отложив честь человека, в нового обрецемся и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так о Твоим последующим повелением в вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище Ты, боясь и воистину истинное веселье и радость, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу восславим с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зелоба, исповедание и в велилепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыступление свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню, творяя ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездны, яко риза, одеяния, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрытие землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются зели сильные, ждут анагрев жажду свою, над их птицы небесные привитают от среды камня, дадят глаз, напояет гор от премыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает рагу скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедры ливан сиры, если насадил там, а птицы его гнездятся, и раводивое жилище предводительствует ими, горы высокие елеем минкаем, прибежище зайцам. Сотворил есть луну во времена солнца, позна запад свой, положил и седьму и бысть ночь. В ней же пройдут все звери, дубравни, с кем не ракающим восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце и сображася, и в ложах своих лягут, и зидит человек на дело свои и на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, и исполнися земля тварь Твоя, сие море великое и пространное, там агади, их же не с числа животное малое с великими, там на корабли приплавают змеи, его же создал, если ругатись ему, всяк тебе чаю, дайте пищу во благо время, давшу тебе им соберутся, отвершу в тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их и исчезнут, и в перст свою возвратятся. Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня вовеки. Возвеселится Господь о делах своих, презирая на землю, и творя ее трястися, прикасаясь, а горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, дом, где же есть, да усладится ему беседа моя. Аж же возвеселюся, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душе моя, Господа, солнце позна запад свой, положила еси тьму и бысть ночь, яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи, услыши глас мой, да будут слушать твои гневающие глаз мой.

благословенности святые, просветые, во благовании, во

же, Господь, заступник мой, си слава моя, возносяй главу мою. Гласа моим ко Господу возвах я, услышь меня от горы святые свои. Пас уснух и спах поставь я, как Господь заступит меня. Не убоюсь от тех людей, окрестно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил Еси. Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Ас уснух и спаху оставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя обличишь меня, ниже гнева Ты накажешь меня. Яко стрелы Твои взошу во мне, утвердилась на мне руку Твою. Несь исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несь мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоша главу мою, яко время тяжкое тяготеше на мне. Восмердеше и согнише ран мое от лица безумия моего. Пострадах и слепохся до конца весь день сетую хождах. Яко лядве мое наполнившееся поругание, несть исцеление плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела же, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхания мои, Тебе не утаися.

Аскарана готовы валидное предо мной и свину, яко беззаконим и вас посвящу и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут и укрепившиеся паче мне, умножившись и ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагодарить.

Тебе утреннего, жена Тебе, душа моя. Коль множится Тебе плод моя земли, пусть и не проходит безводнее. Так во святеми вихся Тебе видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милости отпавши животу с ней моей похвалите Тя. Так благословлю Тебя в животе моей, во имени Твоей воздержу руцы мои. Яко тука и масти да исполнится душа моя, снова радости восхвалится уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучавших Тя.

искаша душу мою ни до преисподней земли, ведонятся в руки оружие, часть или свободу, саша возвеселится, а Бозе покалится вся клины сии, яко заградил.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, води, возвахом ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва.

яслени спящего гроби, еще не помянулось и к тому, и те от руки твои отреновения вышел, положишь имя в гробе преисподним тендах и сине смертни, на мне утвердись и ярость твоя, вся волна твоя навелась и на мя, удалилась от знаемых моих от меня, положишь имя меж за себе, предан бы их и не сождал. Отче мой, если могу все от нищеты, возвал к тебе, Господи, весь день, воздев к тебе руки мои, и дам мир твоими творится чудесами, и врач воскресят и исповедятся тебе, и дам поместь во гробе милость твою, истину твою погибели, и дам познал на вот во тьме чудеса твоя, правда твоя земли забвения, и аз тебе, Господи, возвал ты утро молитв моя предваритья, Твою, Господи, отрежь душу мою, отращаешь лице Твое от меня, нищий сяся труди.

удалилось от меня, друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего во дни возмака в ночи пред Тобою, да внидет при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молитве моему. Благослови душе моя Господа и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоя обновиться и опорли юность Твоя, творяй милости не Господь.

глаза пути своему Иосифе, сыновом Израилю, в хотении своем, щедрой милости в Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не живи враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, якобы высоте небесней земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят восколца, запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко перси мы, человек, яко трава дни Его, яко светильный, так осветили, яко дух пройдем днем и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господь, не от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладая. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите благословец Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его.

Господи, услыши молитвою наше моление мое во истине Твоей, услыши меня правды Твоей, не мните со с рабу Твоей, яко не оправдится пред Тобою вся живы, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятей сердце мое, помянуть не древних, учихся во всех гелях Твоих творениях, руку Твою поучався, воздев Тебе, Русь моя, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюйся нисходящим в рот, слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал, скажи мне, Господи,

на Господе, правде Твоей, ныне со рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, ныне со рабом Твоим. Дух Твой благий доставит мне на землю праву. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, ныне песня во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

Преклони ко мне ухо Твое, спаси меня, будем и Бога защитителя, и вместо крепко спасти меня, яко утверждение мое, прибежище мое, если Ты, Боже мой, избави меня из руки грешных и из руки законопреступного и обидящего, яко Ты есть терпение мое, Господи, Господи, упование мое, от юности моя я, в Тебе утвердился от утроба, чрева матери моя я, Ты есть мой покровитель, а Тебе пение мое выну, яко чудовых многим, и Ты, помощник мой, крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отверши меня во время старости, внегда оскудевать и крепости моей не остави меня, яко реша брази мои мне, истрягущая душу мою, совещаше в купе, глаголище Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя, и Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, помощь мою в анми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою. Да облекутся в студ и срам, ищущие злое мне, аж же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасение Твое, яко не познал книжно я в ниду в силе Господне. Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой, им же научил меня от юности моя я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил миссии величие, Боже, кто подобен Тебе, великий явил миссии скорби многие злые, и обращся животворил миссии, от без земли возвел миссии. Умножилися на мне величествие Твое, и обращся, утешил меися, и от бед земли паки возвел меися, ибо аз исповемся Тебе в люди, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гостях, святые Израили, возрадуйтесь усни мои, егда воспою Тебе, и душа моя южейся избавил, еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся, ищущие зла.

осудит нищим и людским, и спасет сынов Божьих, и смирит клеветника, и прибудет солнцем, и прежде луны рода родов, снидет яко дождь на рову, яко капля, каплющая на землю, воссияет в днях Его.

дары принесут, царь и араб все слова дары приведут, и поклонятся ему все цари, земли, все языцы поработают ему, яко избавенец

родится по очелевону плоть Его и процветут от града, як трава земное, и будет имя Его благословенно вовеки, прежде солнце пребывает имя Его, и благословятся в Нем вся колено земное, все языцы уважат Его. Благословен Господь Бог Израиля, творя чудеса един, и благословенно имя.

молящийся Нозе, в молении проляяшейся стопы моя, яко возрек на вах на беззаконный мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ранних их, в трудех человеческих не сутись, человеки не примут ран, всего ради удержая гордыних до конца, одеющийся неправдой и нечестием своим, изыдет яко истука неправды их, предушев любовь сердца, помыслящий его булаша в лукавстве неправду высоту булаша, положивши на небесе уста своя язык и креди по земли, всего ради люди мои.

яко соние восстающего Господи во граде Твоем образах уничижиши, яко разжися сердце мое, утроба моя изменишися, яз уничижен и не разумех, скотен бых у Тебе. Яз выну с Тобою, удержалися руку десную мою, и советом Твоим наставил Моисея, со славою приял Моисея, чтобы мне есть на небесе я Тебе, что

садящийся ненавидящий тебя посреди праздника твоего, положивший знамение свое знамение им и не познавши, якобы исходе превыше, якобы дубраве древени секиры мира секуша, двери в купе сечевым и с городом разрушивши, возгоша огнем светило свое на земле.

на ней я затвердил столпы моя. Грех беззаконующим не беззаконите, и согрешающим не возносите рога. Не возвязайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть. Сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенная, исполнена растворения, и уклонится я все ее обаче, дрожди его не истощися, и спьет все грешные земли, аже возрадуйся в век во свою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного.

освящаешь это дивно от гор вечных, сметушися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретуша всему же богатство в руках своих, от запрещения Твоего Божия и опаль воздремаша все чи на коне, Ты страшен, если кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой с небесе слышен, сотворился суд. Земля, убоясь ее, молчавник, да восстать на суд Богу спасти все кроткие земли. Яко помышление человеческое исповедца Тебе, и останок помышления празднуете, помолитесь и воздадите Господи ве Богу нашему, все и же присягу принесу дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному.

предвористе стражбы отча мои, сметок сей неглаголов, по мыслях не первые, или это вечное помянух и получался, ночью сердце моим глубоко.

дал заботу щедрите Бог, и люди жить во гневе своим щедроты своя, и рех ныне начался я измена десницы Вышнего, помяну дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во все делях Твоих и в начинаниях Твоих поклумлюся, Боже, во святем Твоем путь Твой. То Бог вели, яко Бог наш, Ты еси Бог, творя чудеса. Сказал, еси в людях силу Твою, избавил, еси мышцою Твои, люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь эти воды Божии, видишь эти воды и убоявшиеся, сметушиеся бездны, множество шумовод, глаз даша облаца, ибо стрелы Твои приходят. Глаз грома Твоего в колесе, осветишь, а молния.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не млите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше в глаголы уст моих, отверзив притчах уста мои, провещая гнание с первого, и лико слышихом и познахом я, и отцы наши, поведавши нам, не утаишься от чад их, в рот ин, возвещающих хвалы Господни, и силы Его, и чудеса Его я же сотвори. И воздвижи сведение в Иакове, и закон положи в Израиле, и лико заповеда всем нашим сказать я сыновом своим, и якода познает род ин, сыны родящиеся, и восстанут и поведет я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив, и прегорчевая род, и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего». Сыны Ефремли, налицающие, стреляющие луки, возвратишься в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотевши ходите, и забывши благодеяние Его и чудеса Его, як же показа им, пред отцы их, я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таневосе, разверзи море и проведи их, представи воды, як и мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне, и напои яко в бездне мнозе, и изведе воду из камня, и низведе яко реки воды, и приложиши еще согрешать ему, пригорчиши вышников безводней, и искусиши Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаши на Бога реши, и да возможит Бог готовить и трапезы в пустыне, понеже порази камень, и потекоши воды, и потоцы наводнишися, и дай хлеб, может, дать, или уготовите трапезы людям своим. Сего ради слыши Господь, и презре, и он возгорись его Иаков, и гнев взыни на Израиля, яко не веровавши Бога, винежа уповавши на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им ману ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно послаем до сытости, воздвижи юг с небесе, и наведи силы свою лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоши посреди стана их, ок из жилища их, и едоши, и насыщишься зело, и желание их принеси им, не лишишься от желания своего, еще брашно сущего у всех их, и гнев Божий зыни на ня, и уби множище их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешившиеся и не веровавши через семь Его, и исчезоши в суете дни их и лет их сочания, и да убиваши их тогда взыскав Его, и обращавшись и утреннего к Богу, и помянувши, яко Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбивши Его усты своими и языком своим солгавши Ему, сердце же их небе правы с Ним, ниже уверившись в завете Его, тоже есть щед, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит, отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя, и не обращайся, коль краты пригорчишь Его в пустыне, прогневавши Его в земле безводней, и обратишься, и искусишь Бога, и святого Израилева раздражишь, и не помянувши руки Его в день Божий, избави из руки оскорбляющего, яко же положи в Египте знамя свое и чудеса свои на поле Таневосе, и приложи в кровь реки их и источники их, яко да не пьют, послана не песи мухи, и поедошия, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их кругом, уби градом винограды их, и черничи их сланою, и предади граду скоты их, и имени их огню, послание гнев ярости своя, ярости гнев и скор, послание агилы лютыми, путь сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всяко первородное в земле египетской, и начаток всяких труда их в селениях хамовых, и воздвижи, яко овцы люди свои, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави на упование, и не убояшися, и враги их покрый море, и веди, як гору святыни своя, гору сию южице же десницы Его, и изнал от лица их языки, и по жребию дадим землю ужин жебодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиши, и пригорчиши Бога Вышнего, и сведений Его не сохраниша, и отвратишься, и отвлекошися, як же и отцы их, превратишься в лук развращен, и прогневавши Его в холмах своих и в устуканах своих, раздраживши Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрина скинь силомскую, селение же в
веселися в человецах, и предадев в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затворив оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огни, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подошли, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстая коспя Господь, яко силен и шум отведан, и порази враги свои вспять, поношение вечное дадеем, и отри население Иосифу, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сион уже возлюбим, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давид раба своего, и восприят его от стад овчих, отдоили споят его, пасти Иакова раба своего, и Израиль достояние свое, и упасея в незлобе сердца своего, и в разуме руку свою наставь я ей.

Боже, приидуши языцы, достояние Твое, осквернивши храм святый Твой, положивши Иерусалим, яко вочное хранилище, положивши трупе раб Твоих брашным птицам небесным, плоти непреподобных Твоих зверям земным, прольяши кровь их, яко воду окрест Иерусалима и небе погребая, в их поношении соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, я как огонь ревение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие, я же имя Твоего не призваша, яко поедоши Иакова, и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоей, Господи, яко в нищаху взяло, помози нам, Боже, Спаситель наш, слав ради имя Твоего, Господи, избавим и очисти грехи наши имя ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться его языцы их предощимо нашему отмщение крови раб Твоих пролитые, да внит пред Тя воздыханию кованых, повеличи мышцы Твои, основди сыну умершленных, воздашь соседам нашим седмицы в недра их, поношение их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои и овцы, парзы Твоя, исповемся Тебе, Боже, вовека, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля, вон ми, наставляя я ковча Иосифа, сидя на херувимих, явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасим, воздвигни силу Твою и приди, Воя же, спасти нас. Боже, братины и просвети лице Твое, и спасемся. Господи, Боже, сил, доколе гневаешься на молитву рабств Твоих, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру, положи здесь и нас в пререкании с соседом нашим и врази наши подражнишины. Господи, Боже, силу братины и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принеслись, и знались языки, и насадились и путь сотворились пред ним, и насадились и коренья его, и исполни землю. Покрый горы сень его, и ветви его, кедры Божие, простре розги его до моря, и даже до рек отрасли его. Скуй не сложились и о плоти его, и обыматели всеми выходящие путем, о забаве, продубраве, и удины диви, по идее. Боже, сила, братися оба, и призри с небесей вишь, и посети виноград сей, и соверши, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого, его же укрепилась и себе. Пожен огнем и раскопан, от запрещения голица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десница Твоя, и на сына человеческого, его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишины, и имя Твое призовем. Господи, Боже, сила, братины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячий трубой во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба с Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, отъят от времени хребет его, руцы его в коши по работости, скорби призвал меси и избавив их тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще послушающи мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азба есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твои и исполни я, и не послушаши люди мои глаз моего, и Израиль не внят ми, и отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут начинаниях своих, аще бывши люди мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не часом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их в руку мою. Врази, Господи, солгаши ему, и будет время их век, и напитай их я от тука пшенично, и от камня меда насыти.

Аминь. Бог став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете, судите сирую Богу, смиренно и нище оправдайте, измите нищую Бога, из руки грешничьей избавите Его, не познавши, не же уразумевши, во тьме ходят, да подвержится вся основание земли, азре в Бозе исте, и сыны вышнего все, вы же, яко человец, умирайте, яко один от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследящий во всех языцах. Боже, кто подобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твою возшумеша и ненавидящий тебя возвекоши главу, на люди твоя лукануша в волю и свящаши на святые твоя, реше приидите и потребим я от язык, и не помянется имя Израилева к тому, яко свящаши единомышление вкупе, на тебя завет завещаша, селение и Думейска, и Исмалите, Маав, и Агарни, Гевал, и Амон, и Амалик, и на племенцы с живущими в Тире, ибо и Асур прииди с ними, выше в заступление сыновом Лотовым, сотворим, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авимов от Ацекисове, потребишься вой Аендоре, выше яко гной земный, положи князи их, яко Рива и Зива, и Зиве, и Салмана, вся князя их, и жреши да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляй дубравы, яко плань пожигая горы, так и поженеши я бури твоей, и гнев твоим смятеши я, исполни лица их бесчестия, и взыщут имя твоего Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познать их имя тебе, Господь, ты един вышний по всей земле. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает искончиваться душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадуйся в Бозе живи, ибо птица обрети себе храмину, и горлицы гнездо себе, и держи положить птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блажение живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят тебя. Блажен муж и мужей, заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст, законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, услыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш, вижди Божий, признай лице Христа Твоего. И как лучший день един во дворах твоих паче тысяч, изволи приметаться в дому Бога моего паче, неж жить ми в селении грешничих, яко милости и сына любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь лишь и благих хранящих, ходящих не злобие, Господи Боже сил, блажен человек, уповай на тебя. Благоволилась и Господь землю Твою, возвратился пленный Иаковль, оставил себе закон людей Твоих, покрылся все грехи их, укротился весь гнев Твой, возвратился и от гнева ярость Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневишься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обряжешься оживишны, и люди Твои возвеселятся от Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышит, что речет о мне Господь Бог, я кричит мир на люди свои и на преподобные свои и на вращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милость и истинность святостися, правда и мир облазастася, истина от земли восия и правда с ними все приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы свое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, Ты длани простелась на кресте, объялась, Владыка, отреновенный человеке, и к Твоему привелась Отцу, яко Сын возлюблен и единосуще.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, яко же Агнец воздвижен был еси на крест Слове, Твоего овчатя еще заблудшего, и обрец читал еси ток незаблудшим Иисусе, слава державе Твоей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Тебе, Всесвятая Дева, небо простры, Господь, и землю основава из Тебе прошед с плотью, небо земное нам показал есть.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Я же Бога заченше, нас ради бывшего человека, как умоли чистая, в день судный нас учитрите много согрешившие Ему.
0: Священномученича Панкратия, моли Бога нас! Пречистный камень тебя церковь познавает, Панкратие, водружением словес твоих утверждаемо присно, и сего ради твою почитаем памятнесь.
1: Священномученичи Панкратие, моли Бога о нас, обновилась и ралом твоим божественный словес сердца Панкратие, оледеневшее первее зловерием бою, плодоносно показалось и яви веры ради.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единицу тричисленную соединяемую, в то же естество возвещая, погасил еси безбожий мглу, и святолучными учениями люди просветил еси.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, из Тебе восия святодаве, справь свящая концы, Иисус Господь, чистая Владычица, им же и животьми еси.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, крест, водружавшийся на земли, и не спадаше лесть, и тварь колебашася, и сердца колеблемые мы вражами напастьми, утверждение веру примаху.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, бесившися неправедные люди, Тебе праведного единого судиша на смерть, оправдающая земная и от неправедной руки льстивого сих изымающего.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, рукою держащая Христа, содержащего вся, от руки лукавого дьявола и всякого вреждений избави нас, Богородительницы чистой, поющих Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, бесовского смущения избави нас, Дева, и человек неправедных, и всяких искушений, и недуг тлетворных Твоими молитвами, Владычица всенепорочная.
0: Священным ученичи Панкратии, моли Бога нас, духом утверждаем лукавый отнал еси духи, и трудом молит храма разодил еси идольские, церкви оставляя досточудне.
1: Священному ученичи Панкратии, моли Бога о нас, сечительным словом Твоим посеклось и злочестие преподобнее в тернии, и насадилось и душам спасительное учение добродетелей, обилующее плодов в священне.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сосуд обрет Тебя Божественного Духа, чистой зари приемлюща, верховный ученик Западу посла безбожия изгнать ему вовсе честне.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тя облако светел, ковчег и стану.

0: яко же хочет благоутробием создавается из Тебе пречистая, и плоть несказанно бывает.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, все девы пророчески зачат во утробе над всеми Бога, Владыку и Господа, и неизречена таго чистая родилась, и по Рождестве Дева нетленная прибывшая.
0: Священному чинче Панкрате моли Бога нас, чудес показанию ловил еси люди, словом же требище разодил еси, и создал еси священие церквей доброты в обновление человеку.
1: Священному чинче Панкрате моли Бога нас, кровми обогрил еси одежду священную, кровь же демонскую сушилась, и победоносец вошилась от небеси, победы приим венец.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, расседися пред лицем Твоим храм идольский, дверь же отверзися языком, и дадися благодать божественная верных все в сердца, священнотаиннице Отче.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко дочь во утробу Твою сниди Христос чистая, и тучи из суши многобожия, и изведе богоразумие воду, сущим в пламени лес

0: Господи Христу Твоему честному, венчался сие долготерпеливо, тернием посекая страстей терние, копием в ребра пободен быв, умертвил еси змеи многоказненного, насмерть высоделавшего.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, крестом ограждаемый страдатку, на крест воздвижен был еси, не излагая вражью силу владыка, работу же горькие меня освобождая, прият за ушение, поклоняйся Твоему щедре долготерпению.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не опаливши утробу Твою, огонь сый Иисус, из Тебе плотью прошед, того чистой моли, огня и всякого муки избавитеся, веры воспевающим Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, святых ангел Тя, благолепие воспеваю все непорочные молю, нелепотное потреби от меня бесовское мечтание, в тишине соблюдающее сердце мое.
0: Священным учинче Панкратий, моли Бога нас, о благодати в Твой ум и просвети в богатно, Иисус, просвещение всех и Бог, словом Твоим бессловесе люди избави.
1: Священному ученичу Панкратию моли Бога о нас, священнодействовав в Божие Евангелие мудрее, божественное учение запечатствовал, если светло кровью, священнотайничем ученичу Панкратие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, краплением идольских и крови скверных избавил еси люди, и пожершися яко агнец Панкратия, жертва жива Богу, принесся еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, соудавлена при Боге неполных помышлений, возведи к свету спасение и жизни все непорочная, я же спаса Христа,

0: Слава Господи Христу Твоему честному, ядовитое, заушилось и змея злобу, сушен быв и повешен на древе дини сильне, всех просветилось и вопите, благословен еси Божий Отец наш.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, от древа вкуш Адам первый человек, обрети смерть, вторый же на нем Христос, умертвився, бессмертную жизнь дарует, умертвив врага многокозненного.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Сидяй на недрях родителя неописанный, ныне сидит описан Пречистая, в недре твоих, твоим облажен зраком, заеже спасти Адама, но Адам бы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Молящая непрестающая колюца Бога нашего, все непорочная, якогда примем всеконечное прощение злых, и учим я же на небесе уготованное благое любящим Его.
0: Священному чинче Панкратии моли Бога нас, кровью крестился си твоей Панкратии, первый воде крестив люди, и ко Христу пришел еси радуйся, с ними же водворяйся, причастием обожаешь светлопресно преблажение.
1: Священномученичи Панкратия, моли Бога о нас, славностью погруженное людохудицею твоих словес возвелось и священнее, и молитв чистым одождением мутное сушилось из во время глубину священнотайниче Христов.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, камень тебя воистину нерасседный, основание положи, и степень недвижим, священный священноявитель Церкви, в ней же сокрушается всяко злоба мудрее, владенствующая врагам.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, чистейшую едину тебя обрет, синепорочное слово, пречистое Божие, из твоего чрева порочишься, верная очищает скверная Бога невеста, прибывшая нам от

0: Слава Господи Христу Твоему честному, пригорда Газмит, и смирением еси, Вышний Божие, смирением сердца возносимо на древе, и Адама страсть неисприянного вознесости щедре.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, древнюю горесть притворяя на древе вознесен был еси, желчь вкушая, всех сладостей жизнь едина, и постасная сы владыка, и свет, и спасение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину, Богородица, исповедуем Тя, со ангелом еже радуйся, верного пием Ти. Едино Бог, сущным на земле радость родила иси, обрадованная, чистая и благословенная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Боговещанная ценица Твоего правца, ковчег Тебя пресвят, предвоображаша, носящая Бога во плоти, всенепорочная, Его же превознусим Господа во веки.
0: Священным ученичи Панкрати, моли Бога нас, огнем изнуряем различных искушений, невредим прибыл еси, и застрив ум светлыми видениями явился си мудре, меч, посекая вещь, Нога Божия.
1: Священномученичи Панкратия, моли Бога о нас, люди, приводя в разум Христову знамени, чудеса творилось и яви, предглаголе хотящее бытие, яко пророк Божий, утешители Богомудрие вдохновение.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, образ зрителя показуй людям, Его же волю понес есть, соединяй нам, знамение и силы тем сотворяешие, многобожие дерзость отгоняя.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Яко дождь в утробу Твою снеди Христос, и всю напоит тварь воистину иссушив. Дева мутные реки.

0: Господи Христу Твоему честному, временем и летом сый Господь, посреди земли в полудни на древо вознесся си, распинаем единое долготерпеливее, и посреди рая претерпевшего поползновение, плод тлетворный исправляя.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, крест водружавшийся и мучитель души смертную язву приимаше, и связание отли, отрешаемый Богаху, разум же во вся человеке всаждавшийся, враг упражнявшийся и радости вся исполнявшийся.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Сын Слова Божия, безначально воплощся, Сын Девы бывает, благоволением же Отца и Духа Божественных действом весь обнови ослепший мой зрак, яко всесилен.
1: Пресвятая Богородица,

0: Девственницу всегда чистую, Матерь Божию юже величаем.
1: Священном ученче Панкрате моли Бога нас, Светолучными Петра сиянием просвещайся душей и мыслью, Яко звезда многосветлых западу достиглыси, просвещая учение зашедшее в неведение Панкрате глубину.
0: Священном ученче Панкрате моли Бога нас, Иконную честь приходящую в первообразную ты ведай, всюду честную поставлял и всеславни Иисуса и Бога нашего икону, капищем демонским на потребление.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светоносное Твое сие торжество, град и собор сотворяет, радуйся, чудный Панкратие, Тя верно почитающее, иже благоволите, яко пастор не престая, а всех молитву творя.
0: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пощади нас, поющиеся, Господи, от девы несказанно рождейся, напасти избавляя из страстей, и скорби Твоя рабы молитвами я, яко благодетели

0: крест, хранитель сия вселенной, крест, красота церкви, крест, царей держава, крест верных утверждений, крест, ангелов слава и демонов язва.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. У креста предстоящий

Новым Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, и песнь, слово, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиля со Божьим Его и сынами Сионе возрадуется о Царе Своем, да восхвалят имя Его в лице в Тифании и Псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях Своих.

все крупнем, хвалите Его в псалтиях, услех. Хвалите Его в тимпане и лицах, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях восклицания. Всякое дыхание нахвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Желаю.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои, лучше Господи, разуми звание мое. Вам и гласу моления моего, Царе мой, Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро преславно Ти узришь имя. Яко Бог, не ходя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавно, я ниже прибуд беззаконец и предащима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившися глаголыше лжу. Мужа крови льстивать внушается Господь. А же множество милости Твоей, внеду в дом, то поклонись это храму святому Твоему, спраси Твоем. Господи, настави правду и Твоя враг мой ради, исправи пред Тобой путь мой. Я коней свой стих и к истины сердце и суетно, гроб отверз гортаник, языки своим в щаху. Судей им Боже, да отбудет от мысли свои по множеству нечести, их изрения. Я то преодорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и все лишися в них. И похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, ко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище вылыси нам род и род, прежде даже горам не будете, создайтесь земли и вселения, от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, рекли си. Обратитесь, сынове человечести, яко тысячу лет предачему Твоему, Господи, годим вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижение лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просвет и придет, на вечер отпадет, ожестит и исхнет. Яко исчезохом днем Ты, яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гнев Ты, исчезохом, лето наше кополучено получах, и все дни лет наших ниже 70 лет, а еще же в силах по 70 лет и множи труды болезнь. Яко прийди к радости, мы накажемся, кто весь держал гнев Твоего, страха Твоего яростью исчезти. Десница Твоя, так и скажи, и окованное сердце мудрости. Обратись, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. По все дни наши возвеселихомся, за дни внеже смирилные си, лето внеже ведихом злая. И призди на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас. И дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебя, Господи, пое разумей пути непорочные. Когда придешь и ко мне, прихождав не злобей сердца моего, посреди дома моего, не предлагав предачу моему вещь законопреступную, творящая преступление возненавидев, не припи мне сердце строптиво, уклоняющегося от мне лукавого не познав, а клеветающего то искреннего своего сего изгонях. Гордым оком не с этим сердцем сим не едя, очи мы на верной земле посаждать со мною, ходя по пути непорочной всеми служаше, не живеши посреди дома и готворя гордыню, глаголь неправедно не исправляешь пред очима моима, во утро избегся грешной земли, еже потребить от града Господню все делающее беззаконие.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нравом причастники, престол, наместник, апостолам бы, деяния обрел и сего вдохновение, видение восход, всего рая славы истины исправляя, и веры ради постралости даже до крови, священно мученичу Панкрате, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что ти наречем о благодатное небо, яко воссиялось и солнце правды, райка прозевалась и цвет нетления, дева, яко пребывалась нетленно, чистую Матерь, яко милость и на святых их объятия, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по славе сей Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие, и избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего ночами оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспоют славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

Христа показавшийся, и священнострадалец явился за Христа, ему же ныне предстоя, моли за чтущие тебя блаженне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробне, и же праведно любя и грешным милуяй, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да облачами, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, и яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, слава росшую, сущую Богородицу,

Сраме, сражаться, и так, и на нем очень светлый, преступный.

Иосифа Никодима, Иосифа Петерима, Иакова, Адриана, Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, митрополита Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гуря, Николая, Мануила, Иосафа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнавы, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископа Моисея, Августина, Методия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископа Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Ранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Даримодонта, Зосима, Феофилакта, священа Архимандрита, Веронима, Кирилла, спасивши братья, святые обители сия, все архимандрита, Захария, Серапиона, Иналиона, Серафима, Иосия, Рафаила, Моисия, Пантелеимона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандрита, Маврикия, Даримедонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Алипия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Адриана, Николая, Вениамина, Серафима, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Иосия, Матфея, Адриана, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Илариона, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Скигурина, Алексея, Серафима, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Серафилила, Пахнутия, Дамаскина, Игумена, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанаила, Серафима, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Элинарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михаила, Синфонта, Исариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапионта, Аркадия, Андриана, Косьмы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Архимандритов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонаха, Сава, Гавриила, Назария, Киприана, Антония, Павла, Павлина, Орефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Ираклия, Савы, Варнавы, Ксенофонта, Ферапонта, Иакова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанаила, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Димона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Харлапия, Варнавы, Имена, Ионы, Архимандрита Варнавы, Сергия, архимандритов Бориса, Романа, Венедария, Иродьяконов, Даниила, Пахомия, Венеквентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калистра, Поликрапа, Панкратия, Протодьяконов, Георгия, Феодора, Дьяконов, Илья, Георгия, Скимонаха, Симона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антония, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, вождей воинов на боли бранных убиенных и семена непонимаемых, уже простите, если всякому прегрешению вольному жениху.